0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, две беседы у нас будет о мудрости. Когда вы вырастете и вам придется услышать имя Соломона, вы непременно услышите рядом с этим именем прилагательное «мудрый» или «премудрый». Почему? Потому что Соломон был действительно человеком мудрым, но не по своей природе, а потому что в раннем возрасте выпросил себе мудрость у Бога и получил просимое. Соломон был сыном царя Давида, вернее, одним из его сыновей, самым выдающимся из его сыновей, и потому мы решили остановить на нем наше внимание. Мы прочитаем место Писания, которое говорит о нем подробно. «В Гаваоне явился Господь Соломону ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок, малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять народом этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов своих, но просил себе разума, чтобы судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя заповеди мои и уставы мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Дорогие дети, чего просили вы, если бы Бог сказал вам, так как Соломону, «Проси, что дать тебе»? Большинство людей, наверное, просило бы богатства, огромного богатства, воображая, что много денег избавит их от забот и доставит им всевозможные радости. Другие, тоже многие люди, попросили бы здоровья для себя и для дорогих им людей. И действительно, здоровье важно и, несомненно, является самым высшим благом на земле. Без здоровья нет жизни. И что такое богатство в сравнении с здоровьем? Писание говорит: «Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, чем богач с изможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, лучше несметного богатства». Я думаю, что мать, у которой умирает ребенок, просила бы жизни ему, а ученый, который месяцами ломал голову в лаборатории над разрешением какой-нибудь формулы, просил бы, наверное, этого разрешения, если бы ему предоставилась бы та же возможность, которая предоставила Соломону. Словом, всякий просил бы того, что наиболее нужно, или что доставило бы ему наибольшее удовольствие. Мы все можем проверить себя, поставив себя на место Соломона. Бог сказал Соломону, «Проси у меня, чего желаешь, и я дам тебе». Сделайте опыт вы все, кто слышите меня. И если вы, может быть, вполне искренними самими собой, вещь очень трудная, вы сможете тогда заглянуть в самые глубины вашего сердца. Не правда ли вы теперь знаете, чего просить? Ведь вы хорошо знаете, что существует нечто самое важное, более всего желательное для вас, что составляет источник самого счастья. Однако, будете ли вы просить именно этого? Вот в чем вопрос. Соломон не колебался, ему не нужно было обдумать ответ. Он не сказал: «Господи, подожди минуточку, я подумаю». Он тотчас же ответил: «Я еще молод и не знаю, как вести себя. Вот я среди народа твоего, народа столь многочисленного. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать добро и зло». Какой удивительный ответ, милые дети! и как он указывает нам на ум того, кто смог его дать. Такой молодой человек представляет собой редкое явление. Многие молодые люди и даже дети, не успев немного подрасти, считают себя уже мудрее родителей. Они не желают слушать их советов и мнений, они готовы сами давать советы и навязывать свои мнения. Как это печально и как уродливо! Запомните, маленькие мои друзья, что скромность украшает всякий возраст, но особенно ваш. Пусть вы знаете иногда кое-что больше ваших родителей, если ходите в школу, а они, может быть, не имели этой возможности, но вы в сущности ничего не знаете о жизни, не имеете их опыта и знаний, которые даются только опытом. Вы не можете еще сами управлять собою и нуждаетесь в их руководстве. Соломон просил у Бога мудрости, просил сердца разумного, отличающего добро от зла. Просите и вы мудрости для себя, и Господь исполнит вашу просьбу, как исполнил просьбу Соломона. Бог дал Соломону и того, чего он не просил, дал ему и богатство, и славу, и при условии благочестивой жизни обещал долголетие. Обещание, которое было дано Соломону, повторяется для нас Господом Иисусом Христом. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15:17. И апостол Яков говорит, «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь». Мудрость, которую я советую вам просить у Бога, это не просто ум, это что-то гораздо более высокое и лучшее. Нельзя назвать мудрым то дитя, которое одарено умом, памятью, воображением, которое легко выучивает свои уроки, почти не делает ошибок в диктовке, на память знает таблицу умножения, таблицу Пифагора, правила грамматики, постоянно получает в школе награды за успехи. Нет. Чтобы быть действительно мудрым, такое дитя должно быть прежде всего послушным и покорным, оно должно исполнять все, что приказывают родители, и не должно делать то, что ему запрещено. О детстве Спасителя нашего Иисуса Христа говорится, что он был в повиновении у своих родителей, Луки 2:51. И вы, дети, должны быть послушными и покорными, потому что это начало мудрости. Слово Божие говорит, начало мудрости – страх Господень. Это не тупой страх перед наказанием, но боязнь нарушить заповеди Божии, потому что они созданы для нашего блага. Родительский авторитет – это представитель авторитета Божьего над нами, и мы должны также бояться нарушать повеления родителей, как и нарушения заповедей Божьих. Везде должны быть управляющие и повинующиеся. Без этого не может быть порядка, дисциплины, ни безопасности. И все пойдет врозь, и будет сборище людей, а не общество. Представьте себе, например, школу, в которой каждый ученик делал бы то, что ему вздумается, или армию, в которой бы каждый солдат шел бы туда, куда ему заблагорассудится, или корабль, матросы которого стали бы припираться с капитаном, вместо того, чтобы исполнять его приказания. То же самое происходит и в семье, в которой дети не подчиняются родителям, пререкаются с ними, спорят, требуют разъяснений, почему им одно приказывают, другое запрещают, представляют тысячи отговорок, заставляют повторять приказания по 2-3 раза, прежде чем, наконец, исполнить его. Родители сердятся, раздражаются, кричат, выходят из себя, наказывают. И вот все в доме огорчены, все чувствуют себя несчастными. Сколько горя причиняют родителям непослушные дети, сколько тревог за их будущее, сколько бессонных ночей. Тяжело родителям с такими людьми. Сколько труда стоило им поднимать своих детей, ухаживать за ними, пока они были маленькими, или когда они бывали больны. Часто они стесняли себя во всем, работали день и ночь для того, чтобы дети их не знали нужды, чтобы дать им обучение и воспитание. И вот после всего этого дети не слушаются, не почитают, огорчают их. Все это же настоящая жестокость. Нечто в высшей степени безобразное. Вы не подозреваете, как вам будет горько и стыдно в будущем, когда ваших родителей уже не будет в живых. Скорбь, вызванная таким раскаянием, самая горькая, самая неутешная, безотрадная. Но вы никогда не узнаете такой скорби, если будете, подобно Соломону, просить себе у Бога мудрости, которая приводит к послушанию и покорности родителям. Апостол Павел тоже говорил, «Дети, повинуйтесь родителям вашим, Господи, потому что этого требует справедливость». Послание Ефесянам 6:1. Мы поговорим с вами еще о мудрости в следующей беседе, а на сегодня, думаю, вы получили достаточно наставления, есть о чем подумать и о чем помолиться. В следующий раз, когда будете молиться, просите себе у Господа мудрости того сорта, какого была мудрость Соломона, и я верю, что Господь не откажет вам в этой просьбе, потому что Ему приятно иметь детей мудрых, послушных Ему и родителям.

Работа в церкви близилась к концу. Сестры оживленно упаковывали посылку. Они пошлют ее семье миссионера, который трудился в далекой стране. Посылки собирали каждый год, и, надо сказать, для них это было непростой задачей. Они уже почти все сделали. Осталось только забить последние гвозди, крышку фанерного ящика. Когда дверь отворилась, и к ним вошла Елизабет Тремонт. Она была бледна и очень бедно одета. На ней было черное траурное платье, свидетельствующее о потере любимого человека. Увидев закрытый ящик, она робко прикоснулась к одной из женщин и тихо ее спросила. «Надеюсь, я не очень опоздала. Я не могла раньше прийти. Но я очень хочу послать свой подарок». «Извините, мисс Тремонт», — ответила та. «Но видите, ящик уже забивают. Если бы вы только пришли на 10 минут раньше». Прошло несколько мгновений, прежде чем женщина в черном осознала значение ее слов. В ее глазах показались слезы. Она отвернулась и, не говоря ни слова, молча пошла к двери вестибюля молитвенного дома. Но ей было неудобно выйти на улицу, пока по ее щекам текли слезы. Поэтому она остановилась и достала из кармана платок. «У меня никогда не было и нет того, что имеют другие люди. Но я очень хотела поделиться тем, что у меня есть», — сказала она себе. Тихо отворилась дверь, и к ней несмело подошла самая молодая из всех сестер. Застенчивость девушки тут же исчезла, и она почувствовала, как ее сердце наполнило сострадание к слезам и печали женщины в черном. Она протянула руку и взяла ее ладонь. «Не надо», — вымолвила она. «Пожалуйста, не расстраивайтесь так. Сестры сказали, что распечатают ящик, пока я вас догоню. Как хорошо, что вы еще не вышли на улицу. А может, если хотите, я отнесу ваш подарок и положу его в посылку за вас?» Мисс Тремонт взглянула на нее и судорожно вздохнула. «Ты думаешь, я могу это послать?» «Конечно, можете», — ответила девушка. «Я делаю это ради моей мамы», — сказала она, передав ей конверт. «Ради себя самой я бы никогда так не волновалась». Потом мисс Тремонт вышла из церкви и пошла домой. А тем временем женщины попытались втиснуть в посылку ее пакет. Но тут обертка надорвалась, и из-под нее показался отрывной библейский календарь. «Тоже мне нашла, что посылать миссионеру!» — воскликнула одна из них. «Да еще такой чудесный библейский календарь! Наверное, он стоит несколько долларов». И почему люди не могут хоть чуточку подумать, что им следовало бы послать? Деньги миссионеру были бы намного нужнее такого календаря. «Она сделала это ради своей мамы», — заступилась за нее девушка. Она даже заплакала от мысли, что не сможет его послать. На это отозвалась одна очень добрая женщина. «Я бы никогда себе не простила, если бы мы позволили ей уйти. Кто знает, может быть, она дала больше всех нас. И действительно, кто это может знать, кроме Небесного Отца?»

0: А теперь давайте мысленно перенесемся туда, где трудится наш миссионер. К ним в дом пришла посылка. Все были очень благодарны за присланные подарки. Но, увы, на родине даже не представляли, с какими трудностями столкнулся их пастор и его семья в этой такой далекой от их родного дома стране. Вот уже несколько долгих месяцев их доход не мог покрыть расходов на питание. От постоянного недоедания его жена, у которой и так организм был не совсем крепкий, серьезно заболела. Накрывая на стол, она выделяла детям порции побольше, чтобы сохранить их крепкими и здоровыми. А сама, незаметно от других, ела самую малость, лишь бы только в теле держалась ее душа. В это время тревог и печали настоящим утешением для них стала их старшая дочь Бетти. Она знала, папа написал в церковный совет о том, что они терпят большие лишения. И если не принять никаких мер, то им придется вернуться домой. Каждый раз, когда приносили почту, папа с волнением просматривал письма. Не идет ли им помощь, чтобы пополнить оскудевший бюджет семьи? Каждый день этот утомленный человек посещал с пастырским визитом членов церкви. Дома оставалась мама и Бетти. Они утешали друг друга верою, что неизменный Бог тем или иным образом, но обязательно им ответит. Казалось, наступил переломный момент. Сегодня соседи предложили взять к себе на день их малышей. Мама и Бетти остались одни. Теперь они могли излить друг другу все, что было у них на сердце. Девочка уткнулась лицом в мамину подушку.
1: «Знаешь, мама, мне кажется, у меня больше не осталось надежды», — вымолвила она. «Иногда ко мне подкрадывается искушение подумать, что Бог перестал заботиться о нас. Ты заболела, папа опечален, нам нечего есть и у нас нет денег».
0: «Тише, Бетти, тише», — ласково произнесла мама. «Мы не должны показывать нашему папе, что мы чем-то расстроены. Теперь его вера подвергается тяжелому испытанию. Он видит твое бледное личико и в то же время знает, что Бог призвал его трудиться на своей ниве». А потом мама продолжила. «Бетти, будем молиться, молиться, молиться. Ты должна молиться, пока не поверишь от всего сердца, что Бог добр и скоро ответит нам,
2: что это испытание дано нам на пользу.
0: Уверена, Он не забыл нас». Бетти молча склонилась у маминой кровати. Прошло 10, 15, 20 минут. И постепенно ее сердце стало освобождаться от горя. Прошло полчаса с тех пор, как она начала разговаривать со своим небесным отцом. И вот она обернулась к маме и сияющим взглядом посмотрела ей в глаза. «Все правильно, мама», — ласково произнесла она. «Я уверена, помощь скоро придет. Может быть, не сегодня, но она обязательно придет». Бетти остановилась. И в этот момент мама спросила ее. «А если не придет?» Губы у Бетти слегка дрогнули. Но ее вера выдержала это болезненное испытание и победила. «Значит, это тоже правильно». Неожиданно взгляд Бетти привлек отрывной библейский календарь. Ей очень захотелось найти в нем библейский стих на сегодня. От всех своих тревог и волнений они забыли о нем и не читали его вот уже третий день. Бетти прочла вслух от Иоанна 6:35. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Бетти не заметила, как в комнату вошел папа. По дороге домой он побывал на почте. Но и этот день не принес ничего, кроме очередного разочарования. Помощь так и не пришла. Бетти прочитала из календаря стих предыдущего дня. Это были слова пророка Исаии 63:9. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их». Казалось, эти стихи очень подходили к их настоящему положению. Бетти оторвала этот листочек и неожиданно замерла от удивления.
1: Вместо стиха на следующий день она увидела белый конвертик, аккуратно приколотый к страничке календаря. Дрожащими пальцами она медленно отделила конверт. В нем была записка. И тут Бетти заметила папу. Она подбежала и протянула ему конверт. «Что это?» — затаив дыхание, спросила она. Папа поднес конверт ближе к лампе и нетвердой рукой развернул записку. Несколько мгновений он молча всматривался в нее. Но вдруг уронил записку и закрыл лицо руками. Бетти подбежала и подняла ее с земли. В ней была завернута 20-долларовая купюра. Папа прочитал короткое объяснение. «Дорогой неизвестный друг, я всего лишь простая швея, но думаю, совсем не важно, кто я. Эти деньги от моей мамы. Она была для меня самым дорогим существом в этом мире. Я собирала эти деньги, чтобы перевести ее к себе, и ей у меня было бы хорошо. Но сам Бог взял ее к себе, и теперь ей у него хорошо. Я положила эти деньги сюда, чтобы вы нашли их в день ее рождения. Надеюсь, они принесут вам маленькую частичку благословения, которым была для меня моя мама. На родине, в Соединенных Штатах Америки, в церкви, где сестры готовили когда-то посылку, шло утреннее служение. Служитель читал письмо миссионера. Миссионер рассказывал, как в трудный час к ним пришло 20 долларов. Этот своевременный дар пришел от швеи. Она положила его в самый последний момент, перед тем, как посылку окончательно запечатали. То утро мисс Тремонт была на собрании. Ее охватила волна тепла от одной только мысли, что она удостоилась счастья помочь таким благородным людям в минуту, когда на смену уныния к ним готово было прийти отчаяние. Бог за несколько месяцев вперед позаботился о нуждах этой семьи, когда одна скромная женщина положила в посылку свой календарь. В нем была ее маленькая лепта на трудный день. День, который еще должен был наступить. Нет, они не были забыты. Они просто прошли через испытание.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о 12 главе этого произведения. Весь этот раздел, к которому относится 12 глава, посвящен практическим вопросам. Если вы помните, 11 глава этого послания представляла собой главу веры. 12 глава, к которой мы приступим сегодня, является главой надежды, и, наконец, 13 главу можно назвать главой любви. Итак, все эти главы послания к евреям посвящены практическим вопросам. Речь в них идет о том, что Христос устанавливает для верующих новые, гораздо более возвышенные задачи и обязанности, нежели все то, что было дано людям в ветхозаветные времена. И здесь, в начале 12 главы, автор пишет о жизни каждого истинного христианина как о спортивном состязании, в котором этот человек должен победить. Давайте прочтем 1 и 2 стихи этой главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». В первой части этого послания мы с вами узнали об опасности от падения. Когда человек делается простым слушателем того, что говорит ему Бог, и, образно говоря, плывет по течению, ничего не делая в отношении Божьего спасения. Здесь, в последней части этого послания, автор говорит верующим еще об одной опасности. Опасности пребывания в беспечной праздности и спокойствии. Он призывает своих читателей сдвинуться с места и вступить в это жизненное испытание, которое автор называет «предлежащим нам поприщем». Он призывает своих читателей двигаться вперед, а не стоять неподвижно на месте. Я готов утверждать, что одной из самых серьезных опасностей в христианской жизни является опасность остановки, опасность простого пребывания в неподвижности и праздности. Известно, что если в условиях крайнего севера человек оказывается один на один с лютым холодом, для него существует смертельная опасность замерзнуть до смерти. А первый шаг в этом процессе – это когда человек останавливается, чтобы передохнуть, и засыпает. Оказавшийся в таких экстремальных условиях человек ни в коем случае не должен останавливаться. Он должен заставлять себя двигаться и бороться со сном. В противном случае он неизбежно замерзнет и погибнет. В духовном смысле мы, как верующие, подвергаемся аналогичной опасности. Поэтому мы должны заставлять себя пребывать в состоянии духовного бодрствования. А также мы должны продолжать двигаться вперед в наших взаимоотношениях со Христом. В противном случае мы просто уснем. Посему, читаем мы, верующие должны двигаться вперед, то есть они должны жить по вере. Слово «посему» — это один из тех союзов, с помощью которых автор связывает в единое целое отдельные главы этого послания, соединяя все то, что было сказано ранее, с тем, что будет говорить далее. Именно эту функцию выполняет здесь данное слово. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», — говорит автор, — «много лет я придерживался мнения, что этими свидетелями являются ветхозаветные святые, многие из которых перечислены в предыдущей главе этого послания. Долгое время я полагал, что эти святые, как истинные свидетели, сидят сегодня на трибунах, наблюдая за нашим движением по предназначенному нами поприщу этой жизни. Надо сказать, что я сам не могу представить себе ничего более скучного, нежели наблюдать за тем, как сегодняшние христиане двигаются по этому христианскому поприщу. В особенности, если учесть, как именно многие из сегодняшних верующих живут в этой жизни. Но я должен признаться, что сегодня я изменил свое мнение.
Я уже не считаю, что данный стих подразумевает что-то подобное. И когда мое понимание этих строк изменилось, я с сожалением должен был отказаться от замечательной иллюстрации, которую я обычно использовал, обсуждая данный отрывок. Тем не менее, я все-таки приведу эту иллюстрацию, потому что, на мой взгляд, это очень трогательная история, которая доносит до нас одну важную идею. В этой истории речь идет об одном известном тренере, руководившем футбольной командой какого-то университета. В команде у этого тренера был игрок, которого отличали две особенности. Во-первых, он отличался своей прилежностью и дисциплинированностью на тренировках. Он был первым, кто приходил на тренировки, и всегда последним уходил с поля. Однако, несмотря на это прилежание, юноше не удавалось достичь хоть сколько-нибудь серьезных успехов по причине отсутствия должной одаренности. Второй особенностью, которая выделяла этого юношу, было то, что его часто навещал его отец, и они всегда долго ходили с ним под руку по территории университета, оживленно беседуя между собой. Все студенты и преподаватели замечали эти отношения и считали их очень трогательными. Но однажды в университет пришла телеграмма, в которой сообщалось, что отец этого молодого человека умер. Юноша, конечно же, был сильно потрясен случившимся и спешно отправился домой на похороны. Однако уже к следующему матчу он, как всегда, был опять на поле, сидя, как обычно, на скамеечке для запасных. Но перед началом игры он подошел к тренеру и сказал: «Тренер, это мой четвертый и последний год в университете. Могу ли я попросить, чтобы сегодня мне хотя бы на несколько минут разрешили выйти на поле и принять участие в игре?» Тренер решил удовлетворить его просьбу, потому что молодой человек только что потерял своего отца. Но, к удивлению тренера, выйдя на поле, этот юноша показал себя настоящей звездой футбола. Тренеру никогда не доводилось видеть у своих игроков более красивой и техничной игры. Неудивительно, что молодой человек доиграл до самого конца матча. Когда игра закончилась, тренер отозвал юношу в сторону и сказал ему, что он никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как играл сегодня он. Он попросил объяснить ему эту перемену, добавив, что до сегодняшнего матча этот молодой человек был самым неспособным футболистом, которого он только мог видеть. Молодой человек ответил: «Дело в том, что мой отец был слепым, и сегодня первый раз, когда он смог увидеть меня на игровом поле». Если бы изучаемый нами отрывок послания к евреям действительно означал, что все ветхозаветные святые сидят сейчас на трибунах и наблюдают за тем, как мы принимаем участие в этом состязании, тогда моя история была бы прекрасной иллюстрацией. Однако, как я уже сказал, данное толкование не является правильным. Все эти свидетели вовсе не сидят на большом стадионе, наблюдая за нами. Дело обстоит как раз наоборот. Они уже прошли эту дистанцию до нас. Именно

вовсе не умаляло их положение истинных героев, и все они являются свидетелями для нас. Читая 11 главу, мы с вами познакомились с некоторыми из этих героев. Однако в Ветхом Завете таких героев было гораздо больше, ибо сам автор говорит нам, что время не позволяет ему рассказать обо всех. Однако все эти люди свидетельствуют нам, побуждая нас двигаться вперед в вере, а также жить по вере. Именно поэтому христианская жизнь уподобляется здесь спортивному состязанию. Христос является путем к Богу, и на этом пути христианин должен твердо стоять, верно ходить, а также двигаться вперед. Христианин, как настоящий воин, должен твердо стоять на завоеванных позициях, а также он должен ходить перед Богом в вере. А еще, подобно бегуну на спортивной дистанции, он должен с настойчивостью преодолевать предлежащее ему поприще. Но и это еще не все. Однажды мы полетим, друзья мои, и это будет называться восхищением. Нам с вами предстоит совершить космическое путешествие в особое место, которое будет называться Новым Иерусалимом. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с нетерпением будем проходить предлежащее нам поприще. Здесь мы встречаем еще один призыв, который автор обращает к своим читателям в этом послании. Поскольку мы имеем возможность познакомиться с жизненным примером всех тех людей, которые прошли эту дистанцию до нас, автор призывает нас последовать их примеру и вступить на предлежащее нам поприще. Давайте спустимся с трибун стадиона. Давайте оставим зрительские места и выйдем на беговую дорожку этой жизни. И давайте сделаем то, что призывает нас сделать Бог, где бы Он ни призывал нас жить. Давайте будем двигаться и действовать. Давайте выйдем на это христианское поприще и начнем двигаться по нему для Бога. Ибо именно эта мысль содержится здесь. И автор призывает нас двигаться вперед с терпением, отложив в сторону всякое бремя и мешающий нам грех. Бог спас нас от греха. Он уже привел нас на небеса, а точнее в небесное святилище, давая нам возможность прибыть в Его небесном присутствии и посылая нам Своего Святого Духа. Но несмотря на все то, что Он дал нам, немало обычных христиан спотыкаются и падают в этой жизни, двигаясь по ней, подобно человеку, заблудившемуся в темноте. И вы знаете, какой главный порок отличает многих сегодняшних верующих в их христианской жизни? Здесь я опять вернусь к своей излюбленной теме, к которой я обращаюсь все время, ибо я полагаю, что именно в этом кроется главный ответ. Главная проблема состоит в том, что христиане не желают двигаться вперед вместе с Богом. Они обретают спасение и даже демонстрируют свидетельство своего спасения, но это все, что у них есть. Они не желают заниматься серьезным изучением Слова Бога, что является чрезвычайно важным для дальнейшего роста. Они похожи на маленькую девочку, которая как-то ночью упала со своей кровати. Упав, она начала плакать, а когда мама спросила, как это случилось, девочка ответила: «Я думаю, я оставалась слишком близко от того места, где я залезла на кровать». В этом состоит проблема многих сегодняшних христиан. Мы спотыкаемся и падаем, потому что мы остаемся слишком близко от того места, где мы вступили на этот христианский путь. Вот почему мы должны двигаться вперед. Ибо все мы участвуем в самом настоящем состязании. Христианская жизнь — это состязание, в котором есть и победы, и поражения. Однако это единственное состязание, в котором может победить любой. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, в 24 стихе 9 главы: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все?
то есть

Они все бегут, чтобы получить свою награду. А далее апостол продолжает в 26 стихе. «И потому я бегу не так, как на неверное». А еще в 7 стихе 5 главы послания к Галатам апостол упрекал некоторых своих последователей, говоря: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Все эти свидетели служат для нас воодушевлением и поддержкой. Они вовсе не являются пассивными сторонними наблюдателями. Они активно свидетельствуют нам. Они, образно говоря, находятся среди болельщиков, побуждая нас двигаться вперед в христианской жизни. Однако есть два условия, которые нужно выполнить для того, чтобы успешно пройти это предстоящее нам поприще. Мы должны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что имеет в виду автор под словами «свергнем с себя всякое бремя»? В реальном спортивном забеге любой ненужный груз является настоящей помехой, и мы, участвуя в своем забеге, не должны нести на себе никакого лишнего бремени. Помню, как-то давно я присутствовал на соревнованиях легкоатлетов, в которых участвовал один из самых выдающихся бегунов того времени. В основном все зрители пришли на эти соревнования, чтобы посмотреть и поболеть именно за него. Я помню, как во время разминки этот бегун сделал несколько кругов по стадиону, а затем резко остановился и сменил спортивную обувь. Когда после соревнований кто-то из его знакомых болельщиков подошел к нему и спросил, для чего он поменял обувь, спортсмен вместо ответа предложил этому человеку подержать в руках оба комплекта его спортивной обуви. На первый взгляд между ними не было никакой существенной разницы. Однако он объяснил, что этого незначительного лишнего веса было как раз достаточно, чтобы проиграть забег. Так и в нашей христианской жизни есть много таких вещей, которые не являются дурными сами по себе. Однако для христианина они могут оказаться лишним бременем, а истинный христианин не должен носить на себе подобное бремя. Почему? Потому что оно может помешать ему победить в забеге. Я приведу в качестве иллюстрации всего лишь один пример. Но не стоит думать, что я специально выбрал именно эту иллюстрацию, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу. Дело в том, что каждый из вас должен сам определить для себя, что он, как дитя Божье, может делать и чего он делать не может. То же самое я должен определить для себя. Так вот, одна молодая девушка как-то пришла к своему пастору с вопросом, имеет ли она право, как христианка, ходить на танцы. Ее пастор ответил, что она, конечно же, имеет полное право ходить на танцы, если, конечно, она не желает победить. Вопрос вовсе не в том, допустимо или недопустимо для христианина делать что-то. Давайте сейчас будем считать, что вы уже твердо решили делать только то, что правильно и допустимо. Мой вопрос состоит совершенно в другом. Не помешает ли то, что вы собираетесь сделать, вашему христианскому свидетельству? Не помешает ли вам это занятие победить в вашем забеге? Не станет ли все это лишним бременем в вашей жизни? Сегодня есть много христиан, которые повсюду носят с собой лишнее бремя, груз, которого им вовсе нет нужды носить на себе. Поэтому я не намерен ввязываться в спор по поводу того, допустимо для верующего увлекаться танцами или недопустимо. Я не желаю спорить по поводу всех этих дел, которые сторонники отделения считают для христиан порочными и запретными. Я вовсе не стану утверждать, что вы не имеете права делать это. Единственное, что я хотел бы сказать, можно свести к одному вопросу. Вступили ли вы на свое христианское поприще? Хотите ли вы победить в этом забеге? Смотрите ли вы на Иисуса? Это является самым важным.
И тогда сам разговор о необходимости этого лишнего бремени станет для вас бессмысленным. А еще мы должны отложить запинающий нас грех. Что за грех имеется здесь в виду? Нужно понять, что автор говорит здесь вовсе не о каком-то абстрактном грехе. Он говорит о вполне конкретном грехе. И мы должны опять вернуться к 11 главе этого послания. Что являлось главным грехом, о котором шла речь в предшествующей главе? Таким грехом был грех неверия. Неверие — это грех, и нет ничего, что будет тянуть нас назад сильнее, чем может тянуть нас наше неверие. Это то же самое, что пытаться участвовать в спортивном забеге с мешком песка на плечах, при том, что сами мы стоим по пояс в пустом мешке. Таким образом, вам никогда не удастся достигнуть финиша, и точно так же вам не удастся сделать этого в христианской жизни. Неверие — это то, что тянет многих из нас назад. Те, кого наш мир назвал бы выдающимися победителями, прошли эту дистанцию посредством своей веры. Однако даже те, кто по мирским понятиям потерпели жалкое поражение, участвовали в этом состязании посредством веры. Хотя многие из них страдали и умирали от меча, это вовсе не умаляло их положение истинных героев. И все они являются свидетелями для нас. И если вы позволите мне произнести личное признание, я скажу, что уверен, что именно неверие тянуло меня назад более всего остального в моей христианской жизни. Поэтому в завершении этой передачи я скажу, что мне хочется, чтобы каждый из нас сумел преодолеть это неверие в своей жизни и свергнуть с себя всякое бремя, дабы с терпением начать движение по предлежащему нам поприщу. Христианская жизнь — это состязание, в котором есть и победы, и поражения. Однако это единственное состязание, в котором может победить любой. Этим пожеланием я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.